0: Нижегородская область 35-я в России по доступности бензина. Это вычислили эксперты РИА Новости простым делением средней официальной зарплаты и средней цены за литр 92-го бензина. Согласно результату вычисления, нижегородцы могут приобрести примерно 1130 литров этого топлива. За год АИ-92 подорожал на 12,5%. Также сообщается, что перебоев в поставках топлива в Нижнем пока не отмечено. Водители в Нижегородской области с начала года оштрафованы почти на 1 000 000 000 рублей. В 2026-м с помощью дорожных камер вынесено более 1 000 000 постановлений о нарушении ПДД, о чем рассказали в региональной госавтоинспекции. Также стало известно, что в отношении граждан, уклоняющихся от оплаты штрафов, возбуждено свыше 3 000 дел. У нижегородцев снижается интерес к запретам. Жители области в мае установили почти 16 тысяч самозапретов на привлечение займов, о чем сообщили в НБКИ. Это почти на треть меньше, чем месяцем ранее. Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков объяснил, что спрос на самозапреты снижается по причине того, что все, кто хотел, уже их установили. Также причина, по мнению Волкова, в успешной борьбе с мошенниками. Официальная безработица в Нижегородской области составила 1,1%. Об этом сообщило агентство Ньюсрум-24. По их данным, средний возраст безработных оказался таким же, как и у занятых нижегородцев – 43 года. В среднем поиск новой работы занимал 3,7 месяца. Самым популярным способом трудоустройства стало обращение к родственникам и знакомым. Также работу активно ищут в СМИ и интернете. И опубликован список водоемов Нижнего и области, пригодных для купания. Как сообщили в Роспотребнадзоре, по результатам исследования, качество воды соответствует требованиям в озерах второй очереди Автозаводского парка культуры и отдыха, также в озерах Силикатное, Светлоярское, Лунское, Пестичное, Сортировочное и Больничное. Кроме того, пригодны для купания Юрасовское на Бару и Святое озеро в Дзержинске. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Радиоканала «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

Слушайте радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания.

я больше одна. Ты солнце, я больше луна.

Радио Рандеву. Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио Рандеву. Радио первых.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 4 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске в Нижегородской области продолжила сокращаться бедность. Вместе с тем в регионе растет доля убыточных компаний. Также о том, чем клещи предпочитают заражать нижегородцев. В Нижегородской области отчитались о сокращении бедности. Согласно данным Росстата, в 2025 году показатель уровня бедности в регионе составил 5,2%, что почти на половину процента меньше, чем в 2024 и сразу на целых 2 процентных пункта, чем в 2023 году. Отмечается, что существенную роль в этом сыграло предоставление гражданам мер социальной поддержки. Доля убыточных организаций увеличилась в Нижегородской области в первом квартале года. Сейчас она, по данным Нижегородстата, равняется 37%, тогда как год назад убыточны были 30% компаний. При этом данная статистика не учитывает малый и средний бизнес. Прибыль среди крупных компаний в начале этого года получили 63%, что на 7 процентных пунктов меньше прежнего. В области с начала сезона обнаружено 7 энцефалитных клещей. Как рассказали в Роспотребнадзоре, за медпомощью после укусов уже обратились более 2000 нижегородцев. Чаще всего обращались на Бару и Дзержинске, также в Автозаводском и Приокском районах Нижнего. Из 4000 исследованных клещей 7 являлись переносчиками энцефалита, а 559 – боррелий. В результате 9 человек заразились боррелиозом. Госкорпорация «Дом.РФ» даст почти 10 миллиардов рублей на коммуналку в Новинках и Ольгине. Деньги пойдут на теплосети, водоснабжение, канализацию и очистные сооружения. Финансирование пойдет через инфраструктурные облигации. Магистральные сети должны построить к концу 2028 года. Как отметил замгубернатора Сергей Морозов, на этой территории планируется возвести около 7 миллионов квадратных метров жилья. И эксперт назвала три главных причины увольнения нижегородцев. Как рассказала директор регионального филиала HeadHunter Жанна Петрунина, главной причиной увольнения сотрудников всегда было и будет зарплата, вторая – взаимоотношения с руководством и стиль менеджмента. Третьим условием эксперт назвала атмосферу внутри команды. По ее словам, сотрудникам важно чувствовать стабильность и комфорт на фоне общей тревожности и перемен. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
4: Слушайте радио канала «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
5: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.
6: House music. House music.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города. Рандеву.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с Радио Рандеву.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 5 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о доступности бензина на нижегородских заправках. О том, во сколько водителям обходится несоблюдение правил. Также в выпуске о безопасных местах для купания. Нижегородская область 35-я в России по доступности бензина. Это вычислили эксперты РИА Новости простым делением средней официальной зарплаты и средней цены за литр 92-го бензина. Согласно результату вычисления, нижегородцы могут приобрести примерно 1130 литров этого топлива за год. АИ-92 подорожал на 12,5%. Также сообщается, что перебоев в поставках топлива в Нижнем пока не отмечено. Водители в Нижегородской области с начала года оштрафованы почти на 1 000 000 000 рублей. В 2026-м с помощью дорожных камер вынесено более 1 000 000 постановлений о нарушении ПДД, о чем рассказали в региональной госавтоинспекции. Также стало известно, что в отношении граждан, уклоняющихся от оплаты штрафов, возбуждено свыше 3 000 дел. Нижегородцев снижается интерес к запретам. Жители области в мае установили почти 16 тысяч самозапретов на привлечение займов, о чем сообщили в НБКИ. Это почти на треть меньше, чем месяцем ранее. Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков объяснил, что спрос на самозапреты снижается по причине того, что все, кто хотел, уже их установили. Также причина, по мнению Волкова, в успешной борьбе с мошенниками. Официальная безработица в Нижегородской области составила 1,1%. Об этом сообщило агентство Newsroom24. По их данным, средний возраст безработных оказался таким же, как и у занятых нижегородцев – 43 года. В среднем поиск новой работы занимал 3,7 месяца. Самым популярным способом трудоустройства стало обращение к родственникам и знакомым. Также работу активно ищут в СМИ и интернете. И опубликован список водоемов Нижнего и области, пригодных для купания. Как сообщили в Роспотребнадзоре, по результатам исследования, качество воды соответствует требованиям в озерах второй очереди Автозаводского парка культуры и отдыха, также в озерах Силикатное, Светлоярское, Лунское, Пестичное, Сортировочное и Больничное. Кроме того, пригодны для купания Юрасовское на Бару и Святое озеро в Дзержинске. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости взвешены, оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
4: Радиоканала «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
5: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной голос.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с «Радио Рандеву».

Радио Рандеву. Три и четыре FM.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 6 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске информация для нижегородских водителей. Информация о нижегородских безработных. Но вначале о том, почему нижегородцы разлюбили самозапреты. У нижегородцев снижается интерес к запретам. Жители области в мае установили почти 16 тысяч самозапретов на привлечение займов, о чем сообщили в НБКИ. Это почти на треть меньше, чем месяцем ранее. Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков объяснил, что спрос на самозапреты снижается по причине того, что все, кто хотел, уже их установили. Также причина, по мнению Волкова, в успешной борьбе с мошенниками. Официальная безработица в Нижегородской области составила 1,1%. Об этом сообщило агентство Ньюсрум-24. По их данным, средний возраст безработных оказался таким же, как и у занятых нижегородцев – 43 года. В среднем поиск новой работы занимал 3,7 месяца. Самым популярным способом трудоустройства стало обращение к родственникам и знакомым. Также работу активно ищут в СМИ и интернете. Нижегородская область 35-я в России по доступности бензина. Это вычислили эксперты РИА Новости простым делением средней официальной зарплаты и средней цены за литр 92-го бензина. Согласно результату вычисления, нижегородцы могут приобрести примерно 1130 литров этого топлива. За год АИ-92 подорожал на 12,5%. Также сообщается, что перебоев в поставках топлива в Нижнем пока не отмечено. Водители в Нижегородской области с начала года оштрафованы почти на 1 000 000 000 рублей. В 2026-м с помощью дорожных камер вынесено более 1 000 000 постановлений о нарушении ПДД, о чем рассказали в региональной госавтоинспекции. Также стало известно, что в отношении граждан, уклоняющихся от оплаты штрафов, возбуждено свыше 3 000 дел. И опубликован список водоемов Нижнего и области, пригодных для купания. Как сообщили в Роспотребнадзоре, по результатам исследования, качество воды соответствует требованиям в озерах второй очереди Автозаводского парка культуры и отдыха, также в озерах Силикатное, Светлоярское, Лунское, Пестичное, Сортировочное и Больничное. Кроме того, пригодны для купания Юрасовское на Бару и Святое озеро в Дзержинске. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
4: Радиоканала «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
5: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основано.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. Основа. Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Высокие технологии и большое дело для настоящих мужчин. Вступай в ряды войск беспилотных систем Вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 миллиона 100 тысяч рублей. Дополнительные бонусы за сбитую технику. Контракт на 1 год. Работа не на передовой. Сертификат на получение земельного участка при заключении контракта в Нижегородской области. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламы.

0: Рекламной службы радио «Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
1: Мы были в каждой луже нашего города. Мы укрывались осенними листьями. Нам было по-настоящему здорово пройтись по старым местам туристами. Мы говорили, что иностранцы мы какой-то новый язык придумали. Встречали хмурых людей на станции дикими танцами и улыбнули их.

0: Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.
1: Почему день

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше вместе с Радио Рандеву. Babylon's choir, neon lights telling, shortcuts night, asphalt sucked in the sun.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. 2 100 000 рублей единовременная выплата плюс сертификат на получение земельного участка. Денежное довольствие 210 000 рублей ежемесячно. Широкий выбор военных специальностей. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы Радио Рандеву 201 05 21. Всегда на связи.
2: Встречаем новый час на радио Рандеву. В Нижнем Новгороде 7 утра. Вы слушаете радио Рандеву.
3: Слушай классную музыку на волне радио Рандеву.
4: Listen to Radio Rendezvous.
5: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
6: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 июня 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
2: Новости на радио Рандеву.
7: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о доступности бензина на нижегородских заправках. О том, во сколько водителям обходится несоблюдение правил. Также в выпуске о безопасных местах для купания. Нижегородская область 35-я в России по доступности бензина. Это вычислили эксперты РИА Новости простым делением средней официальной зарплаты и средней цены за литр 92-го бензина. Согласно результату вычисления, нижегородцы могут приобрести примерно 1130 литров этого топлива. За год АИ-92 подорожал на 12,5%. Также сообщается, что перебоев в поставках топлива в Нижнем пока не отмечено. Водители в Нижегородской области с начала года оштрафованы почти на 1 000 000 000 рублей. В 2026-м с помощью дорожных камер вынесено более 1 000 000 постановлений о нарушении ПДД, о чем рассказали в региональной госавтоинспекции. Также стало известно, что в отношении граждан, уклоняющихся от оплаты штрафов, возбуждено свыше 3 000 дел. У нижегородцев снижается интерес к запретам. Жители области в мае установили почти 16 тысяч самозапретов на привлечение займов, о чем сообщили в НБКИ. Это почти на треть меньше, чем месяцем ранее. Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков объяснил, что спрос на самозапреты снижается по причине того, что все, кто хотел, уже их установили. Также причина, по мнению Волкова, в успешной борьбе с мошенниками. Официальная безработица в Нижегородской области составила 1,1%. Об этом сообщило агентство Ньюсрум-24. По их данным, средний возраст безработных оказался таким же, как и у занятых нижегородцев – 43 года. В среднем поиск новой работы занимал 3,7 месяца. Самым популярным способом трудоустройства стало обращение к родственникам и знакомым. Также работу активно ищут в СМИ и интернете. И опубликован список водоемов Нижнего и области, пригодных для купания. Как сообщили в Роспотребнадзоре, по результатам исследования, качество воды соответствует требованиям в озерах второй очереди Автозаводского парка культуры и отдыха, также в озерах Силикатное, Светлоярское, Лунское, Пестичное, Сортировочное и Больничное. Кроме того, пригодны для купания Юрасовское на Бару и Святое озеро в Дзержинске. Новости на радио Рандеву были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации, оставайтесь с нами.
5: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
8: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
7: Этот летний вторник будет сопровождаться облачной, с прояснениями погоды, с температурой до плюс 25. Есть вероятность небольших дождей. Завтра нейросеть Яндекса ожидает день без осадков и от 21 до 26 положительных градусов.

Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». Радио первых.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихом, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не
0: ожидайте. Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третий и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: turns around to find an empty chair. All that's left is the name in his hat.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Высокие технологии и большое дело для настоящих мужчин. Вступай в ряды войск беспилотных систем Вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 миллиона

первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Папа, а что такое семья?
2: Семья – это самое большое счастье.
3: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек. Картины на холсте для офиса и дома. Доступные цены. Высокое качество. Бесплатная доставка. Персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде. ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ММДК». Место, где хочется жить.
1: Застройщик ООО «СЗ ММДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Новости на радио «Рандеву».
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске информация для нижегородских водителей. Информация о нижегородских безработных. Но вначале о том, почему нижегородцы разлюбили самозапреты. У нижегородцев снижается интерес к запретам. Жители области в мае установили почти 16 тысяч самозапретов на привлечение займов, о чем сообщили в НБКИ. Это почти на треть меньше, чем месяцем ранее. Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков объяснил, что спрос на самозапреты снижается по причине того, что все, кто хотел, уже их установили. Также причина, по мнению Волкова, в успешной борьбе с мошенниками. Официальная безработица в Нижегородской области составила 1,1%. Об этом сообщило агентство Ньюсрум-24. По их данным, средний возраст безработных оказался таким же, как и у занятых нижегородцев – 43 года. В среднем поиск новой работы занимал 3,7 месяца. Самым популярным способом трудоустройства стало обращение к родственникам и знакомым. Также работу активно ищут в СМИ и интернете. Нижегородская область 35-я в России по доступности бензина. Это вычислили эксперты РИА Новости простым делением средней официальной зарплаты и средней цены за литр 92-го бензина. Согласно результату вычисления, нижегородцы могут приобрести примерно 1130 литров этого топлива. За год АИ-92 подорожал на 12,5%. Также сообщается, что перебоев в поставках топлива в Нижнем пока не отмечено. Водители в Нижегородской области с начала года оштрафованы почти на 1 000 000 000 рублей. В 2026-м с помощью дорожных камер вынесено более 1 000 000 постановлений о нарушении ПДД, о чем рассказали в региональной госавтоинспекции. Также стало известно, что в отношении граждан, уклоняющихся от оплаты штрафов, возбуждено свыше 3 000 дел. И опубликован список водоемов Нижнего и области, пригодных для купания. Как сообщили в Роспотребнадзоре, по результатам исследования, качество воды соответствует требованиям в озерах второй очереди Автозаводского парка культуры и отдыха, также в озерах Силикатное, Светлоярское, Лунское, Песточное, Сортировочное и Больничное. Кроме того, пригодны для купания Юрасовское на Бару и Святое озеро в Дзержинске. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Этот летний вторник будет сопровождаться облачной, с прояснениями погоды, с температурой до плюс 25. Есть вероятность небольших дождей. Завтра нейросеть Яндекса ожидает день без осадков и от 21 до 26 положительных градусов.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Отели «Баташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Выксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Баташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах batashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Рандеву. Первое FM-радио Нижнего Новгорода.
1: Доброе утро, друзья. Что день грядущий нам готовит? Сегодня вторник, 9 июня, 21 градус тепла за окном. Сегодня в середине дня возможен небольшой дождь, до плюс 25 обещают нам синоптики. А что касается дорожной ситуации, в эти минуты 4 балла на дорогах города. Практически все спокойно, местами небольшие затруднения. Меня зовут Андрей Лазарев, приветствую вас на волне старейшей FM-радиостанции Нижнего Новгорода, радио «Рандеву». Впереди много разной музыки. Найк Борзов, Триангл Сан прямо сейчас, Мадонна, ну и еще одна дива французской сцены Милен Фармер продолжит наш музыкальный эфир совсем скоро.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Спонсор программы «Автосалон Луидор Авто» ООО «Л Авто Моторс». Здравствуйте, в эфире «Автоновости», в студии Роман Добролюбов. Поехали! В МЧС опровергли информацию о запрете на использование телефонов на заправках. Как сообщили в пресс-службе ведомства, действующая нормативная база не предусматривает запрета на использование мобильной связи на территории автозаправок. В МЧС введение запрета не рассматривают. Ранее ТАСС сообщила, что разговор на АЗС по телефону вне автомобиля с 1 июня, согласно обновленным требованиям пожарной безопасности, грозит отказом в обслуживании. Систему проверки наличия ОСАГО с помощью камер планируют запустить в октябре этого года. Об этом сообщили в Национальной страховой информационной системе. Там отметили, что решены проблемы интеграции с информационной системой госавтоинспекции. Напомню, сегодня езда без ОСАГО штрафуется на 800 рублей. При повторном нарушении 3-5 тысяч. Штрафовать за это камеры будут не чаще раза в сутки. Нижегородские такси будут либо оранжевыми, либо белыми. Законодательная норма начнет действовать 1 сентября, о чем сообщили в региональном парламенте. Для такси, которые уже получили разрешение до принятия закона, новые требования к цвету кузова не применяются. Они продолжат работать до окончания 5-летнего действия разрешения. И южнокорейский бренд KGM, бывший SsangYong, стартует продажи новой версии своей флагманской модели Rexton. Полноразмерный рамный внедорожник в семиместном исполнении уже представлен у официального дилера KGM в Нижнем Луидор Авто на Московском шоссе 86А. Надежный и безопасный KGM Rexton также доступен для тест-драйва. Это были автоновости на радио Рандеву. Оставайтесь с нами.
4: Внедорожник KGM Rexton и кроссовер KGM Taurus с выгодой до 1 миллиона 200 тысяч рублей. Гарантия 5 лет. Корейский двигатель. Японское АКПП. Ждем вас на тест-драйве в Луидор Авто. Московское шоссе 86А. Телефон для записи 299-99-99. Указан максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Подробнее на kgm-luidor.ru.
5: В эфире радио «Рандеву», радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Опять места нет. Ну сколько можно?
2: Все, переезжаем в новую крутую. Там дома с личной парковкой.
3: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-3003.
4: Центр пластической хирургии «Русмед» в составе ГК «Медси» отличает опыт, точность и доверие. Тихонова Оксана Александровна, пластический хирург с опытом более 27 лет, предлагает своим пациентам индивидуальный подход и широкий спектр эстетических операций в современном стационаре европейского уровня. Окский съезд, дом 4. Телефон для записи 217-05-30. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: «Импульс». Заряженные на комфорт квартиры в жилом комплексе «Импульс» на проспекте Гагарина в Приокском районе.
1: Застройщик ООО «СЗ Андего Импульс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Нижний Новгород. Мой дом, моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мои сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
2: Сломались любимые очки? ВОК-Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде. ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант 52». Стоматологическая клиника «Имплант 52».
5: Год заботы в клинике «Имплант 52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 июня 2026 года. Организатор ООО «Имплант 52».
0: Новости на радио «Рандеву».
6: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о доступности бензина на нижегородских заправках. О том, во сколько водителям обходится несоблюдение правил. Также в выпуске о безопасных местах для купания. Нижегородская область 35-я в России по доступности бензина. Это вычислили эксперты РИА Новости простым делением средней официальной зарплаты и средней цены за литр 92-го бензина. Согласно результату вычисления, нижегородцы могут приобрести примерно 1130 литров этого топлива. За год АИ-92 подорожал на 12,5%. Также сообщается, что перебоев в поставках топлива в Нижнем пока не отмечено. Водители в Нижегородской области с начала года оштрафованы почти на 1 000 000 000 рублей. В 2026-м с помощью дорожных камер вынесено более 1 000 000 постановлений о нарушении ПДД, о чем рассказали в региональной госавтоинспекции. Также стало известно, что в отношении граждан, уклоняющихся от оплаты штрафов, возбуждено свыше 3 000 дел. У нижегородцев снижается интерес к запретам. Жители области в мае установили почти 16 тысяч самозапретов на привлечение займов, о чем сообщили в НБКИ. Это почти на треть меньше, чем месяцем ранее. Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков объяснил, что спрос на самозапреты снижается по причине того, что все, кто хотел, уже их установили. Также причина, по мнению Волкова, в успешной борьбе с мошенниками. Официальная безработица в Нижегородской области составила 1,1%. Об этом сообщило агентство Ньюсрум-24. По их данным, средний возраст безработных оказался таким же, как и у занятых нижегородцев – 43 года. В среднем поиск новой работы занимал 3,7 месяца. Самым популярным способом трудоустройства стало обращение к родственникам и знакомым. Также работу активно ищут в СМИ и интернете. И опубликован список водоемов Нижнего и области, пригодных для купания. Как сообщили в Роспотребнадзоре, по результатам исследования, качество воды соответствует требованиям в озерах второй очереди Автозаводского парка культуры и отдыха, также в озерах Силикатное, Светлоярское, Лунское, Песечное, Сортировочное и Больничное. Кроме того, пригодны для купания Юрасовское на Бару и Святое озеро в Дзержинске. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
7: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на «Адамантбетон52.ру».
6: Этот летний вторник будет сопровождаться облачной, с прояснениями погоды, с температурой до плюс 25. Есть вероятность небольших дождей. Завтра нейросеть Яндекса ожидает день без осадков и от 21 до 26 положительных градусов.
8: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: В эфире «Суть дела». «Суть дела». Радио
1: Рандеву. Доброе утро, друзья. Вы слушаете «Радио Рандеву». Это программа «Суть дела», в которой мы встречаемся с экспертами в определенной области. Эту самую область, собственно, освещаем, рассказываем, делимся. И сегодня, знаете, ну, мне вот непривычно иногда менять график своей работы, но иногда приходится. И вот, мне кажется, у нас в гостях те люди, которые встают раньше всех, бодры всегда и веселы, просто потому что их задача, их миссия сделать нас такими же. И вот в гостях у нас Юлия Осипова, управляющая фитнес-клубом Family Fit. Это новый фитнес-клуб в центре города. Юлия, здравствуйте.
2: Доброе утро, Андрей.
1: Вот, я просто не хотел говорить доброе утро, просто чтобы сказали это вы. Юлия, мы очень рад вас видеть, и у нас очень много вопросов относительно вашего любимого дела, да, то, чем вы занимаетесь, и как вы помогаете, собственно, остальным людям быть просто в форме, быть в тонусе, да, вот быть самыми активными. Какова миссия фитнес-клуба Family Fit, если вот начать с такой вывески, да, когда только знакомишься?
2: Андрей, давайте я немножко про клуб расскажу. Да? Family Fit – это семейный фитнес-клуб семейного формата, где могут найти себе место люди разных категорий, разных возрастов. Соответственно, миссия какая? Помочь человеку здоровый образ жизни вписать в свой естественный ритм, да, и его поддерживать.
1: Отлично. А я правильно понимаю, что вот как раз ключевое это вот семейный такой формат, чтобы приходили и те, кто постарше. Я просто уже видел, встречал людей, которые рассказывают про клуб, говорят, ой, нам дети подарили абонемент, мы приходим в бассейн, и, в общем, нам хорошо, здорово. Это ключевое направление, то есть именно семейный формат. Либо к вам могут прийти и профессиональные спортсмены, может быть, кто-то еще, офисные работники.
2: Андрей, спасибо за уточнение. Клуб семейный, но он подходит для всех категорий граждан. Да? Молодые специалисты, предприниматели, как вы сказали, люди постарше, родители с детьми, с внуками могут посещать клуб и могут для себя найти занятия под потребность, по интересам. Да? Об этом свидетельствует зона, да, доступная в клубе. Угу. Могу об этом рассказать.
1: Хорошо, конечно.
2: Немного. Клуб сам себе полноформатный. 4 этажа, просторный, угу. Комфортный. Много естественного света. Соответственно, в клубе легко дышится. Есть такие зоны, как тренажерный зал, групповые программы, бассейн с немецкой системой очистки воды, джакузи с 8 видами гидромассажа. Летом откроется спа-зона с 3 видами пара, с массажным кабинетом, с обливным устройством. Также летом запустится кафе полноценное с разнообразным меню для поддержания баланса. Игровой зал полноформатный под такие виды спорта, как футбол, волейбол, баскетбол. Да. Соответственно, тренажерный зал, я сказала в самом начале. Как будто бы все рассказала, и осталось рассказать отдельно про детский клуб. Детский клуб это пространство, где дети разных возрастов могут найти для себя занятия. От 3 до 7 лет это одни программы, направленные на развитие, на поддержание. С 7 до 12 лет это другая категория программ, которая может закрывать абсолютно другие уже возрастные потребности ребенка, подростка. Сейчас, например, в клубе у нас реализованы и стартовали фитнес-каникулы. В чем преимущество фитнес-каникул в центре города? Да? Не все имеют возможность уехать в долгосрочный отпуск, да, и часто взрослые остаются в городе и продолжают свою рабочую деятельность. Мы создали пространство, куда родитель по пути на работу может оставить ребенка на весь день, и у ребенка будет, получается, план на день и в дальнейшем, если развивать на неделю, да. В фитнес-каникулах разнообразная программа с фитнес-занятиями, с прогулками, с занятиями в бассейне, ну и организованным питанием, что немаловажно. По сути, головная боль родителя снимается, он отдает утром рано в 8-8.30 ребенка фитнес-инструктору, и после рабочего дня в 17 забирает ребенка домой.
1: Слушайте, вот этого вообще я не ожидал, правда. Сколько всего реализовано. Но раз уж вы сказали про детей, Юлия, тогда вопрос следующий. Как с безопасностью? Ну, потому что это ключевое, ну, не только для детей, я понимаю, и для взрослых, но когда речь заходит о детях, первое, о чем ты думаешь, это вот безопасность, в том числе и при занятии спортом. Как с этим в клубе Family Fit?
2: Андрей, мы серьезно к этому относимся, и это является неотъемлемой частью нашего пространства. Безопасность с разных сторон можно рассмотреть, да, например, с точки зрения охраны, с точки зрения видеонаблюдений, контроля за этим, да, с точки зрения...
1: Допуска-недопуска в определенные зоны, правильно понимаю?
2: Допуска-недопуска в определенные зоны, да, об этом говорят правила клуба и публичная оферта. Важно сказать, что безопасность – это в том числе профессиональные инструкторы, которые работают с детьми. Это оборудование, которое у нас доступно в зонах для детей. То есть это такой комплекс вопросов, за которым мы, конечно же, пристально следим.
1: Угу. А если говорить вот про сервисы, да, мы понимаем, что безопасность есть уникальные, ну, на мой взгляд, вот, да, там, те же фитнес-каникулы, я вообще впервые такое слышу. А если говорить про сервис, который вот делает посещение клуба приятным, потому что я знаю, среди вот моих знакомых, когда кто-то меняет место для занятий спортом, спрашиваешь, почему? Иногда до банального доходит. Не нравятся шкафчики. Приходишь, постоянно что-то занято. Или там замок не работает. Или, я не знаю, сушилка для плавательных принадлежностей там отсутствует. И удивляешься, но понимаешь, что человек, если ходит регулярно и постоянно, для него это важный аспект.
2: Андрей, согласна, но вы сейчас сами перечислили множество вопросов, да, из чего складывается сервис. Но я, собственно, того же мнения придерживаюсь, что сервис складывается из частичек, из мелочей, да, которые в конечном итоге должны привести к удовлетворению клиента. Важно все. Важно, как работает персонал, приветствие, зрительный контакт. Важна чистота в зонах. Приятно приходить туда, где комфортно разуться, да, такие элементарные вещи. Чистое полотенце у нас в клубе выдается на входе. За чистотой зон бассейна, раздевалок, детских зон у нас особое внимание, особый контроль. Сервис в целом, да, это множество элементов, которые в процессе работы превращаются в некий такой механизм, организм внутренний. Это и про...
1: Мне кажется, это еще и стиль.
2: Стиль, про атмосферу, про интерьер внутри клуба, про мебель, то, о чем вы сказали, да, и про оборудование дополнительное, да, например, как вы сказали, про отжим для купальников, про удобные фены, да, которые не нужно с собой нести из дома. То есть это вот такой комплекс, множество вопросов, которые складываются в одну картинку.
1: Юлия, еще один вопрос есть, который лично волнует меня. Уж извините, воспользуюсь служебным положением. По поводу тренеров. Как они подбираются? Кто, собственно, у вас работает? Да? Потому что, когда ты доверяешь себя, свое тело, свое состояние, собственно, людям хочется не просто там знать какие-то, может быть, регалии или там, а вы слышали про такого человека? Может быть, я не слышал, может быть, я вообще впервые пришел. Мне важно здесь и безопасность, и компетентность тренера как-то в этом убедиться или, по крайней мере, почувствовать доверие. Как это происходит?
2: Андрей, при подборе тренеров для нас важно, конечно же, профессиональное знание, то, о чем вы сказали. И, конечно же, нам важно, чтобы человек мог поддержать, услышать и направить к достижению цели. Соответственно, здесь такой симбиоз, да, профессиональных качеств и человеческих качеств, которые мы рассматриваем при подборе кандидатов.
1: Тогда вопрос, который касается абонемента. Я понимаю, что стоимость там складывается из разных элементов, но если говорить про вот полный пакет, да, all inclusive, как принято говорить, что туда входит, чем можно себя порадовать?
2: Андрей, у нас карты годовые, безлимитные. Соответственно, вы можете посещать неограниченное количество раз и неограниченно по времени, да? Соответственно, в безлимитную карту входят все зоны клуба, которые я ранее в начале эфира перечислила. Входит наполнение с фитнес-продукта. Это персональные тренировки. Это возможность познакомиться с разными направлениями клуба, с тренерским составом. Входит такое наполнение, как полотенце, да? Но это во все, кстати, тарифы входит. Программа рекомендаций по тренировкам. Заморозка актуальна для тех, кто регулярно отлучается и выходит из привычного ритма жизни. Гостевые визиты. Гостевые визиты дают возможность прийти в клуб с кем-то из близких, да, кому вам хотелось бы показать пространство, где вы проводите время, или для кого это было бы полезно. Массаж приветственный входит в премиум-карту.
1: Слушайте, много всего, много всего.
2: А еще, кстати, Андрей, важно отметить, что в премиум-карту добавлена консультация и первый прием у реабилитолога. В нашем клубе реализован кабинет здоровья, направленный на профилактику ортопедического здоровья. И, соответственно, перед составлением или в процессе составления фитнес-программы человек получает возможность пройти диагностику и уже от специалиста с высшим образованием получить подтверждение или направление в том или ином векторе.
1: Хорошо. Юлия, ну и вопрос. Если возникло желание обратиться, узнать поподробнее, дорога прямая на сайт или к вам, собственно, в фитнес-клуб можно приехать и тут же все выяснить?
2: В зависимости от того, какой формат вам удобен, мы отталкиваемся от потребности клиента. Если вам нужно сделать все дистанционно и быстро, то через сайт и через заявку вам менеджер отдела продаж дистанционно оформит карту. Если вам привычнее перед принятием решения посмотреть клуб, то мы с удовольствием вас встретим в клубе, проведем презентацию по зонам клуба, и вы сможете, уже опираясь на свой опыт, принять правильное для вас решение.
1: Отлично. Ну и финальный, даже не вопрос, просто уточнение. Мы в начале программы сказали, что фитнес-клуб Family Fit – это новый фитнес-клуб в центре города. Центр у города большой. Где находится, чтобы слушатели радио Рандеву этот адрес для себя отметили, в картах запомнили?
2: Family Fit находится на Звездинке. Точный адрес — Звездинка, 11А. Для нас, конечно, сейчас, для причастных к данному проекту, это самое сердечко города.
1: Я с вами абсолютно согласен. Часто проходил мимо, теперь проходить не буду. Юлия, спасибо вам огромное. Спасибо. Я уверен, что мы рассказали все, что может быть полезно в первую очередь и интересно во вторую для слушателей радио Рандеву. Друзья, у нас в гостях сегодня управляющая фитнес-клубом Family Fit. Это новый фитнес-клуб в центре города. Юлия Осипова. Юлия, благодарю вас.
2: Спасибо, Андрей.
1: И желаю всем и нам в том числе бодрости духа и тела.
2: До встречи в клубе.
1: До Спасибо. Встречи. Это программа «Суть дела» на радио «Рандеву». Мы продолжаем эфир.
0: Это «Суть дела» на радио «Рандеву».
3: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
4: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5-м этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5-м этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.

0: Заряженные на комфорт квартиры в жилом комплексе «Импульс» на проспекте Гагарина в Приокском районе.
1: Застройщик ООО «СЗ Андего Импульс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: В эфире «Суть дела». «Суть дела». Радио Рандеву. Это «Суть дела» на «Радио Рандеву».
4: Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с «Радио Рандеву».

0: wherever you are, whoever you are, aim to be better. Radio Rendezvous, Radio Superstar.
1: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
3: От создателя

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Отели «Баташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Иксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Баташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах batashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихом, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
2: Дом, шашлыки, красота и нервные клетки восстанавливаются.
3: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Опалихе я как на курорте.
2: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-300-3.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». Радио первых.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
2: Сломались любимые очки? ВОК-Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Нет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Начинаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа». А может...

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске информация для нижегородских водителей. Информация о нижегородских безработных. Но вначале о том, почему нижегородцы разлюбили самозапреты. У нижегородцев снижается интерес к запретам. Жители области в мае установили почти 16 тысяч самозапретов на привлечение займов, о чем сообщили в НБКИ. Это почти на треть меньше, чем месяцем ранее. Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков объяснил, что спрос на самозапреты снижается по причине того, что все, кто хотел, уже их установили. Также причина, по мнению Волкова, в успешной борьбе с мошенниками. Официальная безработица в Нижегородской области составила 1,1%. Об этом сообщило агентство Ньюсрум-24. По их данным, средний возраст безработных оказался таким же, как и у занятых нижегородцев – 43 года. В среднем поиск новой работы занимал 3,7 месяца. Самым популярным способом трудоустройства стало обращение к родственникам и знакомым. Также работу активно ищут в СМИ и интернете. Нижегородская область 35-я в России по доступности бензина. Это вычислили эксперты РИА Новости простым делением средней официальной зарплаты и средней цены за литр 92-го бензина. Согласно результату вычисления, нижегородцы могут приобрести примерно 1130 литров этого топлива. За год АИ-92 подорожал на 12,5%. Также сообщается, что перебоев в поставках топлива в Нижнем пока не отмечено. Водители в Нижегородской области с начала года оштрафованы почти на 1 000 000 000 рублей. В 2026-м с помощью дорожных камер вынесено более 1 000 000 постановлений о нарушении ПДД, о чем рассказали в региональной госавтоинспекции. Также стало известно, что в отношении граждан, уклоняющихся от оплаты штрафов, возбуждено свыше 3 000 дел. И опубликован список водоемов Нижнего и области, пригодных для купания. Как сообщили в Роспотребнадзоре, по результатам исследования, качество воды соответствует требованиям в озерах второй очереди Автозаводского парка культуры и отдыха, также в озерах Силикатное, Светлоярское, Лунское, Пестичное, Сортировочное и Больничное. Кроме того, пригодны для купания Юрасовское на Бару и Святое озеро в Дзержинске. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом в шаге от улицы Большая Покровская.
2: Застройщику СЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». Радио первых.

0: И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Радио Рандеву. Телефон рекламной службы Радио Рандеву 201 05 21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
2: Сломались любимые очки? ВОК Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы Stellest. ВОК Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко значит жить ярко. ВОК Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: красным горит до небес, охваченный осенью смешанный лес. Я будто актер, за моей спиной диковинный занавес весь золотой. Стою одиноко, забыв свою роль, и небо молчит и молчит надо мной. Обрывки сознания, подобие слов, и нет оправдания, и лето ушло.
1: Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Любовь начинается с улыбки, дружба с рукопожатия, а счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основано.рф.
2: 20 и 21 июня в Семенове пройдет международный фестиваль народных художественных промыслов «Золотая хохлома». Гостей ждут ярмарка, мастер-классы, лекции, выставки, выступления группы «Моя Мишель» и других исполнителей. Вход свободный. Подробности на сайте festival.hohloma.com. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство 0+».
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихом, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
2: Скорее бы лето, чтобы тепло и просторно и нам, и гостям.
3: Зачем ждать? Таунхаус и фрегат – больше квартиры и комфортнее дачи. Тепло и уютно каждый день. Жилищный ответ. Готовые таунхаус и фрегат. 231-3003.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
5: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 июня 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
6: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о доступности бензина на нижегородских заправках, о том, во сколько водителям обходится несоблюдение правил, также выпуски о безопасных местах для купания. Нижегородская область 35-я в России по доступности бензина. Это вычислили эксперты РИА Новости простым делением средней официальной зарплаты и средней цены за литр 92-го бензина. Согласно результату вычисления, нижегородцы могут приобрести примерно 1130 литров этого топлива. За год АИ-92 подорожал на 12,5%. Также сообщается, что перебоев в поставках топлива в Нижнем пока не отмечено. Водители в Нижегородской области с начала года оштрафованы почти на 1 000 000 000 рублей. В 2026-м с помощью дорожных камер вынесено более 1 000 000 постановлений о нарушении ПДД, о чем рассказали в региональной госавтоинспекции. Также стало известно, что в отношении граждан, уклоняющихся от оплаты штрафов, возбуждено свыше 3 000 дел. У нижегородцев снижается интерес к запретам. Жители области в мае установили почти 16 тысяч самозапретов на привлечение займов, о чем сообщили в НБКИ. Это почти на треть меньше, чем месяцем ранее. Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков объяснил, что спрос на самозапреты снижается по причине того, что все, кто хотел, уже их установили. Также причина, по мнению Волкова, в успешной борьбе с мошенниками. Официальная безработица в Нижегородской области составила 1,1%. Об этом сообщило агентство Newsroom24. По их данным, средний возраст безработных оказался таким же, как и у занятых нижегородцев – 43 года. В среднем поиск новой работы занимал 3,7 месяца. Самым популярным способом трудоустройства стало обращение к родственникам и знакомым. Также работу активно ищут в СМИ и интернете. И опубликован список водоемов Нижнего и области, пригодных для купания. Как сообщили в Роспотребнадзоре, по результатам исследования, качество воды соответствует требованиям в озерах второй очереди Автозаводского парка культуры и отдыха, также в озерах Силикатное, Светлоярское, Лунское, Пестичное, Сортировочное и Больничное. Кроме того, пригодны для купания Юрасовское на Бару и Святое озеро в Дзержинске. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
7: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на «Адамантбетон52.ру».
6: Этот летний вторник будет сопровождаться облачной, с прояснениями погоды, с температурой до плюс 25. Есть вероятность небольших дождей. Завтра нейросеть Яндекса ожидает день без осадков и от 21 до 26 положительных градусов.
8: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше вместе с Радио Рандеву.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Центр пластической хирургии «Русмед». Пластический хирург Тихонова Оксана. 27 лет опыта. Индивидуальный подход. Стационар европейского уровня. Запись 217-05-30. Окский съезд, дом 4. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Отели «Баташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Выксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Баташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах batashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.
2: Я запишу буквами голоса наших птиц, но в старом

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: 20 и 21 июня в Семенове пройдет международный фестиваль народных художественных промыслов «Золотая хохлома». Гостей ждут ярмарка, мастер-классы, лекции, выставки, выступления группы «Моя Мишель» и других исполнителей. Вход свободный. Подробности на сайте festival.hohloma.com. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство 0+».
2: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Когда в жизни родителей возникают сложные вопросы, важно не оставаться с ними наедине. Психологическая поддержка для мам и пап на сайте основано.рф или по номеру 8 800 775 3152. Если вы столкнулись с проблемой зачатия, послеродовой депрессией или другими жизненными трудностями, наши специалисты всегда готовы помочь. Бесплатно, анонимно и без осуждения. Просто позвоните 8 800 775 3152. Поддержка, на которую можно положиться. 8 800 775 3152.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой. 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Нет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом в шаге от улицы Большая Покровская.
2: Застройщику СЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек. Картины на холсте для офиса и дома. Доступные цены. Высокое качество. Бесплатная доставка. Персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полдень. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
5: А может жизнь мне поменять, на родине квартиру взять, на родине мне жить начать, счастливым стать.
6: Все размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
7: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске информация для нижегородских водителей. Информация о нижегородских безработных. Но вначале о том, почему нижегородцы разлюбили самозапреты. У нижегородцев снижается интерес к запретам. Жители области в мае установили почти 16 тысяч самозапретов на привлечение займов, о чем сообщили в НБКИ. Это почти на треть меньше, чем месяцем ранее. Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков объяснил, что спрос на самозапреты снижается по причине того, что все, кто хотел, уже их установили. Также причина, по мнению Волкова, в успешной борьбе с мошенниками. Официальная безработица в Нижегородской области составила 1,1%. Об этом сообщило агентство Ньюсрум-24. По их данным, средний возраст безработных оказался таким же, как и у занятых нижегородцев – 43 года. В среднем поиск новой работы занимал 3,7 месяца. Самым популярным способом трудоустройства стало обращение к родственникам и знакомым. Также работу активно ищут в СМИ и интернете. Нижегородская область 35-я в России по доступности бензина. Это вычислили эксперты РИА Новости простым делением средней официальной зарплаты и средней цены за литр 92-го бензина. Согласно результату вычисления, нижегородцы могут приобрести примерно 1130 литров этого топлива. За год АИ-92 подорожал на 12,5%. Также сообщается, что перебоев в поставках топлива в Нижнем пока не отмечено. Водители в Нижегородской области с начала года оштрафованы почти на 1 000 000 000 рублей. В 2026-м с помощью дорожных камер вынесено более 1 000 000 постановлений о нарушении ПДД, о чем рассказали в региональной госавтоинспекции. Также стало известно, что в отношении граждан, уклоняющихся от оплаты штрафов, возбуждено свыше 3 000 дел. И опубликован список водоемов Нижнего и области, пригодных для купания. Как сообщили в Роспотребнадзоре, по результатам исследования, качество воды соответствует требованиям в озерах второй очереди Автозаводского парка культуры и отдыха, также в озерах Силикатное, Светлоярское, Лунское, Песточное, Сортировочное и Больничное. Кроме того, пригодны для купания Юрасовское на Бару и Святое озеро в Дзержинске. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Иннерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости – в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Спонсор программы «Автосалон Луидор Авто» ООО «Л Авто Моторс». Здравствуйте, в эфире «Автоновости», в студии Роман Добролюбов. Поехали! В МЧС опровергли информацию о запрете на использование телефонов на заправках. Как сообщили в пресс-службе ведомства, действующая нормативная база не предусматривает запрета на использование мобильной связи на территории автозаправок. В МЧС введение запрета не рассматривают. Ранее ТАСС сообщила, что разговор на АЗС по телефону вне автомобиля с 1 июня, согласно обновленным требованиям пожарной безопасности, грозит отказом в обслуживании. Систему проверки наличия ОСАГО с помощью камер планируют запустить в октябре этого года. Об этом сообщили в Национальной страховой информационной системе. Там отметили, что решены проблемы интеграции с информационной системой госавтоинспекции. Напомню, сегодня езда без ОСАГО штрафуется на 800 рублей. При повторном нарушении 3-5 тысяч. Штрафовать за это камеры будут не чаще раза в сутки. Нижегородские такси будут либо оранжевыми, либо белыми. Законодательная норма начнет действовать 1 сентября, о чем сообщили в региональном парламенте. Для такси, которые уже получили разрешение до принятия закона, новые требования к цвету кузова не применяются. Они продолжат работать до окончания пятилетнего действия разрешения. И южнокорейский бренд KGM, бывший SsangYong, стартует продажи новой версии своей флагманской модели Rexton. Полноразмерный рамный внедорожник в семиместном исполнении уже представлен у официального дилера KGM в Нижнем Луидор Авто на Московском шоссе 86А. Надежный и безопасный KGM Rexton также доступен для тест-драйва. Это были автоновости на радио Рандеву. Оставайтесь с нами.
4: Внедорожник KGM Rexton и кроссовер KGM Taurus с выгодой до 1 миллиона 200 тысяч рублей. Гарантия 5 лет. Корейский двигатель. Японское АКПП. Ждем вас на тест-драйве в Луидор Авто. Московское шоссе 86А. Телефон для записи 299-99-99.
5: Указана максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Подробнее на kgm-luidor.ru.
6: Радио Рандеву. Радио большого города. Радио Рандеву. Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.
0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
7: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Любовь начинается с улыбки. Дружба с рукопожатия.

0: а счастье – с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основано.рф.
1: 20 и 21 июня в Семенове пройдет международный фестиваль народных художественных промыслов «Золотая хохлома». Гостей ждут ярмарка, мастер-классы, лекции, выставки, выступления группы «Моя Мишель» и других исполнителей. Вход свободный. Подробности на сайте festival.hohloma.com. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство 0+».
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Центр пластической хирургии «Русмед» в составе ГК «Медси» отличает опыт, точность и доверие. Тихонова Оксана Александровна, пластический хирург с опытом более 27 лет, предлагает своим пациентам индивидуальный подход и широкий спектр эстетических операций в современном стационаре европейского уровня. Окский съезд, дом 4. Телефон для записи 217-05-30. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.nn.ru.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час дня. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
5: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 июня 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
6: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о доступности бензина на нижегородских заправках, о том, во сколько водителям обходится несоблюдение правил, также в выпуске о безопасных местах для купания. Нижегородская область 35-я в России по доступности бензина. Это вычислили эксперты РИА Новости простым делением средней официальной зарплаты и средней цены за литр 92-го бензина. Согласно результату вычисления, нижегородцы могут приобрести примерно 1130 литров этого топлива. За год АИ-92 подорожал на 12,5%. Также сообщается, что перебоев в поставках топлива в Нижнем пока не отмечено. Водители в Нижегородской области с начала года оштрафованы почти на 1 000 000 000 рублей. В 2026-м с помощью дорожных камер вынесено более 1 000 000 постановлений о нарушении ПДД, о чем рассказали в региональной госавтоинспекции. Также стало известно, что в отношении граждан, уклоняющихся от оплаты штрафов, возбуждено свыше 3 000 дел. У нижегородцев снижается интерес к запретам. Жители области в мае установили почти 16 тысяч самозапретов на привлечение займов, о чем сообщили в НБКИ. Это почти на треть меньше, чем месяцем ранее. Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков объяснил, что спрос на самозапреты снижается по причине того, что все, кто хотел, уже их установили. Также причина, по мнению Волкова, в успешной борьбе с мошенниками. Официальная безработица в Нижегородской области составила 1,1%. Об этом сообщило агентство Newsroom24. По их данным, средний возраст безработных оказался таким же, как и у занятых нижегородцев – 43 года. В среднем поиск новой работы занимал 3,7 месяца. Самым популярным способом трудоустройства стало обращение к родственникам и знакомым. Также работу активно ищут в СМИ и интернете. И опубликован список водоемов Нижнего и области, пригодных для купания. Как сообщили в Роспотребнадзоре, по результатам исследования, качество воды соответствует требованиям в озерах второй очереди Автозаводского парка культуры и отдыха, также в озерах Силикатное, Светлоярское, Лунское, Пестичное, Сортировочное и Больничное. Кроме того, пригодны для купания Юрасовское на Бару и Святое озеро в Дзержинске. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости взвешены, оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
7: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на «Адамантбетон52.ру».
6: Этот летний вторник будет сопровождаться облачной, с прояснениями погоды, с температурой до плюс 25. Есть вероятность небольших дождей. Завтра нейросеть Яндекса ожидает день без осадков и от 21 до 26 положительных градусов.
8: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». «Радио первых».

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио-рандеву. Продолжайте слушать.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
2: Сломались любимые очки? Вок-оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? Вок-оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». Вок-оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. Вок-оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плакать.

Слушайте радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
2: 20 и 21 июня в Семенове пройдет международный фестиваль народных художественных промыслов «Золотая хохлома». Гостей ждут ярмарка, мастер-классы, лекции, выставки, выступления группы «Моя Мишель» и других исполнителей. Вход свободный. Подробности на сайте festival.hohloma.com. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство 0+».
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом.

0: прошлом.
1: И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек, картины на холсте для офиса и дома, доступные цены, высокое качество, бесплатная доставка, персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Скажу тебе честно, не знаю во сколько, но я знаю, наступит май.
1: Вы слушаете радио «Рандеву».

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: От создателей тысячи комфортных квартир. Старт продаж яркого молодежного ЖК «Дом на Спутника». Рядом с парком, озером и метро. В центре автозавода. Выбирайте свою квартиру. Застройщик ООО «СЗ 3 дома». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 20 и 21 июня в Семенове пройдет международный фестиваль народных художественных промыслов «Золотая хохлома». Гостей ждут ярмарка, мастер-классы, лекции, выставки, выступления группы «Моя Мишель» и других исполнителей. Вход свободный. Подробности на сайте festival.hohloma.com. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство. 0+».
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.

0: заряженные на комфорт квартиры в жилом комплексе «Импульс» на проспекте Гагарина в Приокском районе.
1: Застройщик ООО «СЗ Андего Импульс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Где-то есть корабли у священной земли.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Центр пластической хирургии «Русмед» в составе ГК «Медси» отличает опыт, точность и доверие. Тихонова Оксана Александровна, пластический хирург с опытом более 27 лет, предлагает своим пациентам индивидуальный подход и широкий спектр эстетических операций в современном стационаре европейского уровня. Окский съезд, дом 4. Телефон для записи 217-05-30. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: trovato il contatto, era solo in un sogno, e ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi.
1: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
2: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
3: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: и снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
3: Нижний Новгород. Мой дом. Моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мои сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья – доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 15 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
3: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 июня 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
5: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о доступности бензина на нижегородских заправках. О том, во сколько водителям обходится несоблюдение правил. Также в выпуске о безопасных местах для купания. Нижегородская область 35-я в России по доступности бензина. Это вычислили эксперты РИА Новости простым делением средней официальной зарплаты и средней цены за литр 92-го бензина. Согласно результату вычисления, нижегородцы могут приобрести примерно 1130 литров этого топлива за год. АИ-92 подорожал на 12,5%. Также сообщается, что перебоев в поставках топлива в Нижнем пока не отмечено. Водители в Нижегородской области с начала года оштрафованы почти на 1 000 000 000 рублей. В 2026-м с помощью дорожных камер вынесено более 1 000 000 постановлений о нарушении ПДД, о чем рассказали в региональной госавтоинспекции. Также стало известно, что в отношении граждан, уклоняющихся от оплаты штрафов, возбуждено свыше 3 000 дел. У нижегородцев снижается интерес к запретам. Жители области в мае установили почти 16 тысяч самозапретов на привлечение займов, о чем сообщили в НБКИ. Это почти на треть меньше, чем месяцем ранее. Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков объяснил, что спрос на самозапреты снижается по причине того, что все, кто хотел, уже их установили. Также причина, по мнению Волкова, в успешной борьбе с мошенниками. Официальная безработица в Нижегородской области составила 1,1%. Об этом сообщило агентство Ньюсрум-24. По их данным, средний возраст безработных оказался таким же, как и у занятых нижегородцев – 43 года. В среднем поиск новой работы занимал 3,7 месяца. Самым популярным способом трудоустройства стало обращение к родственникам и знакомым. Также работу активно ищут в СМИ и интернете. И опубликован список водоемов Нижнего и области, пригодных для купания. Как сообщили в Роспотребнадзоре, по результатам исследования, качество воды соответствует требованиям в озерах второй очереди Автозаводского парка культуры и отдыха, также в озерах Силикатное, Светлоярское, Лунское, Пестичное, Сортировочное и Больничное. Кроме того, пригодны для купания Юрасовское на Бару и Святое озеро в Дзержинске. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости взвешены, оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
6: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на «Адамантбетон52.ру».
5: Этот летний вторник будет сопровождаться облачной, с прояснениями погоды, с температурой до плюс 25. Есть вероятность небольших дождей. Завтра нейросеть Яндекса ожидает день без осадков и от 21 до 26 положительных градусов.
7: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: На «Звездинке» открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса «Family Fit». Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.nn.ru.
2: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Иннерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Спонсор программы «Автосалон Луидор Авто» ООО «Л Авто Моторс». Здравствуйте, в эфире «Автоновости», в студии Роман Добролюбов. Поехали! В МЧС опровергли информацию о запрете на использование телефонов на заправках. Как сообщили в пресс-службе ведомства, действующая нормативная база не предусматривает запрета на использование мобильной связи на территории автозаправок. В МЧС введение запрета не рассматривают. Ранее ТАСС сообщила, что разговор на АЗС по телефону вне автомобиля с 1 июня, согласно обновленным требованиям пожарной безопасности, грозит отказом в обслуживании. Систему проверки наличия ОСАГО с помощью камер планируют запустить в октябре этого года. Об этом сообщили в Национальной страховой информационной системе. Там отметили, что решены проблемы интеграции с информационной системой госавтоинспекции. Напомню, сегодня езда без ОСАГО штрафуется на 800 рублей. При повторном нарушении 3-5 тысяч. Штрафовать за это камеры будут не чаще раза в сутки. Нижегородские такси будут либо оранжевыми, либо белыми. Законодательная норма начнет действовать 1 сентября, о чем сообщили в региональном парламенте. Для такси, которые уже получили разрешение до принятия закона, новые требования к цвету кузова не применяются. Они продолжат работать до окончания 5-летнего действия разрешения. И южнокорейский бренд KGM, бывший SsangYong, стартует продажи новой версии своей флагманской модели Rexton. Полноразмерный рамный внедорожник в семиместном исполнении уже представлен у официального дилера KGM в Нижнем Луидор Авто на Московском шоссе 86А. Надежный и безопасный KGM Rexton также доступен для тест-драйва. Это были автоновости на радио Рандеву. Оставайтесь с нами.
4: Внедорожник KGM Rexton и кроссовер KGM Taurus с выгодой до 1 миллиона 200 тысяч рублей. Гарантия 5 лет. Корейский двигатель. Японское АКПП. Ждем вас на тест-драйве в Луидор Авто. Московское шоссе 86А. Телефон для записи 299-99-99. Указан максимальный выгод с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Подробнее на kgm-luidor.ru.
5: В эфире радио «Рандеву». Радио большого города.
6: Радио «Рандеву».
5: Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: 20 и 21 июня в Семенове пройдет международный фестиваль народных художественных промыслов «Золотая хохлома». Гостей ждут ярмарка, мастер-классы, лекции, выставки, выступления группы «Моя Мишель» и других исполнителей. Вход свободный. Подробности на сайте festival.hohloma.com. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство. 0+».
2: Папа, а что такое семья?
3: Семья – это самое большое счастье.
4: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: Отели «Баташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Эксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Баташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сабборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах batashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.

0: заряженные на комфорт квартиры в жилом комплексе «Импульс» на проспекте Гагарина в Приокском районе.
1: Застройщик ООО «СЗ Андеко Импульс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 16 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ММДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ММДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске информация для нижегородских водителей. Информация о нижегородских безработных. Но вначале о том, почему нижегородцы разлюбили самозапреты. У нижегородцев снижается интерес к запретам. Жители области в мае установили почти 16 тысяч самозапретов на привлечение займов, о чем сообщили в НБКИ. Это почти на треть меньше, чем месяцем ранее. Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков объяснил, что спрос на самозапреты снижается по причине того, что все, кто хотел, уже их установили. Также причина, по мнению Волкова, в успешной борьбе с мошенниками. Официальная безработица в Нижегородской области составила 1,1%. Об этом сообщило агентство Ньюсрум-24. По их данным, средний возраст безработных оказался таким же, как и у занятых нижегородцев – 43 года. В среднем поиск новой работы занимал 3,7 месяца. Самым популярным способом трудоустройства стало обращение к родственникам и знакомым. Также работу активно ищут в СМИ и интернете. Нижегородская область 35-я в России по доступности бензина. Это вычислили эксперты РИА Новости простым делением средней официальной зарплаты и средней цены за литр 92-го бензина. Согласно результату вычисления, нижегородцы могут приобрести примерно 1130 литров этого топлива. За год АИ-92 подорожал на 12,5%. Также сообщается, что перебоев в поставках топлива в Нижнем пока не отмечено. Водители в Нижегородской области с начала года оштрафованы почти на 1 000 000 000 рублей. В 2026-м с помощью дорожных камер вынесено более 1 000 000 постановлений о нарушении ПДД, о чем рассказали в региональной госавтоинспекции. Также стало известно, что в отношении граждан, уклоняющихся от оплаты штрафов, возбуждено свыше 3 000 дел. И опубликован список водоемов Нижнего и области, пригодных для купания. Как сообщили в Роспотребнадзоре, по результатам исследования, качество воды соответствует требованиям в озерах второй очереди Автозаводского парка культуры и отдыха, также в озерах Силикатное, Светлоярское, Лунское, Песточное, Сортировочное и Больничное. Кроме того, пригодны для купания Юрасовское на Бару и Святое озеро в Дзержинске. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третий и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – нижегородский проект жизни.
2: Центр пластической хирургии «Русмед». Пластический хирург Тихонова Оксана. 27 лет опыта. Индивидуальный подход. Стационар европейского уровня. Запись 217-05-30. Окский съезд, дом 4. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

С вами Ирина Ростова, и далее по курсу только хорошая музыка, друзья, несмотря на пасмурную погоду и приближающиеся к нам дожди и грозы, как обещают синоптики. Возможно, сегодня солнце еще выглянет к нам вечером, и дожди начнутся ближе к ночи. Будем на это надеяться. Далее по курсу команда Console Train с композицией «Финале», немного испанской музыки и мотивов босса новы. Планка и композиция «Тише травы ниже воды», «Alphaville», «Dance with me», команда «Club Feet», «Джонни Кэш», в финале часа «Майкл Джексон», и прямо сейчас Антон Чернов с композицией «Неси меня к берегу». Красивая лирика на 103.4 FM. Оставайтесь с нами, друзья.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек, картины на холсте для офиса и дома, доступные цены, высокое качество, бесплатная доставка, персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
2: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Настоящий водитель.

0: всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: There's a man going round taking names, and he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down when the man comes around. The hairs on your arm will stand up at the terror in each sip and in each sup. Will you partake of that last offered cup or disappear into the potter's ground when the man comes around? Hear the trumpets, hear the pipers, 100 million

0: pigeons are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree.
1: И однажды перевернется жизнь, когда в нее войдет тот самый человек, друзья, который способен будет изменить все раз и навсегда. Уверен, у каждого из вас есть такой человек. Если еще вы его не встретили, уверен, он обязательно к вам придет. В миру сейчас такой человек, однажды пришедший в этот мир, сотворивший чудо своим музыкой, танцами, фильмографией, творит рекорды и по сей день. Это Майкл Джексон, друзья, его биографический фильм, который идет сейчас в прокате, установил исторический рекорд среди музыкальных байопиков, собрав в мировом прокате более 888 миллиардов долларов и став самым кассовым фильмом в истории компании Lionsgate, друзья. Человек, которого народ нарек королем поп-музыки, но который сам себя таковым никогда не считал и хотел только творить, создавать новую красоту музыкального звучания и объединять людей по всему миру. Уверена, у него это получилось. Прямо сейчас слушаем его песню «Майкл Джексон», «You Rock My World» на волне радио «Рандеву».

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 17 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
5: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 июня 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
6: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: как отличить новую «Волгу» от старого «Джили», как в городе работают ночные автобусы, но вначале о дополнительных автобусах в Нижнем 12 июня. Работу общественного транспорта усилят в День России. 21 автобус и 2 электробуса вечером 12 июня будут ходить по усиленному графику в местах проведения праздничных мероприятий, о чем сообщили в ЦРТС. В усиленном режиме, помимо прочего, будут ходить автобусы номер 1, 2, 43, 45, 72 и 90, а также электробусы 13 и 31. Также в Нижнем изменят расписание новых ночных автобусов. Это связано с пробками на Нижневолжской набережной, из-за которых общественный транспорт не успевает прибывать в срок, о чем также сообщили в ЦРТС. В связи с этим планируется скорректировать расписание. Напомню, что ночные автобусы были запущены 1 июня и будут работать до конца сентября. В мэрии уклончиво рассказали, будет ли разделение Нижегородского района. В Нижнем завершился анализ данных для разделения Нижегородского района на историческую и жилую части ради более эффективного управления. Как сообщили в горадминистрации, проведен комплекс мероприятий, в рамках которого изучены социально-экономические, инфраструктурные и демографические показатели. Вопрос остается в поле зрения и будет рассматриваться в рабочем порядке с учетом приоритетов комфорта и благополучия нижегородцев. Также сообщалось о возможном сокращении сотрудников органов региональной власти на 15%, но позднее эта информация была опровергнута. Вместе с тем в пресс-службе регионального правительства рассказали, что текущая макроэкономическая ситуация объективно требует повышения эффективности управления. Проработка подобных мер будет вестись при планировании бюджета на следующий год с учетом экономических прогнозов. И найдено отличие между новой «Волгой» К50 и «Джили Манджаро». Одним из ключевых изменений стала поддержка Android Auto и Apple CarPlay. Об этом написал журнал «За рулем». Кроме того, вместо алькантары для обивки в «Волге» используется эко-кожа. Объем бачка стеклоомывателя увеличили с 4 до 5 литров. Также для новой модели готовят более широкий перечень комплектаций. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Прогнозы погоды ООО «Адамант».
7: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на «Адамантбетон52.ру».
6: Этот летний вторник будет сопровождаться облачной, с прояснениями погоды, с температурой до плюс 25. Есть вероятность небольших дождей. Завтра нейросеть Яндекса ожидает день без осадков и от 21 до 26 положительных градусов.
8: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Новгорода.
1: Приветствую вас, друзья, на волне старейшей FM-радиостанции нашей страны радио «Рандеву». С вами Ирина Ростова и команда «Гольф» с песней «That's the way» продолжит наш музыкальный час. И далее по курсу только хорошая музыка. «Кармай» с композицией «Wonderful Life» — «Жизнь прекрасна», и с этим тяжело поспорить. Прогноз погоды, песня «Тетка Волга», «Джайами», «На рэйве цветы», «Джон Бон Джови», «Диджей Джиди» и «Брайан Ферри» в ближайшие несколько минут. Ну и прямо сейчас, друзья... Потрясающая танцевальная композиция, оставайтесь с нами, она точно поднимет вам настроение. В Нижнем плюс 22 градуса, светит теплое, приятное солнце. Сегодня обещают нам небольшие дожди ближе к вечеру, с возможным продлением на ночь и утро следующего дня, друзья. Но это лишь временные трудности, а для кого-то счастье, ведь дождь —

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.ru.
2: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Сломались любимые очки? ВОК-оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Опять места нет. Ну сколько можно?
3: Все, переезжаем в новую крутую. Там дома с личной парковкой.
4: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-3003.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
5: Всем доброго вечера, всем салют. На часах время позднее. Это значит, что снова я на связи. Снова мой прямой эфир. С проспекта грусти и печали, из города одиночества, на огромнейшей скорости к нам мчит автомобиль. Давайте слушать, какую музыку везет.

все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

Джаями с композицией на рейве «Цветы» продолжает наш эфир на волне радио «Рандеву». Друзья, мы продолжаем восхищаться и порой умиляться праздниками, которые отмечает весь мир каждый день. Сегодня, 9 июня, Международный день друзей, друзья. Я предлагаю вам прямо сейчас написать.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: Отели «Боташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Выксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века — Шуховскую.

0: Башню и музей-усадьбу Баташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах batashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
1: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: заряженные на комфорт квартиры в жилом комплексе «Импульс» на проспекте Гагарина в Приокском районе.
1: Застройщик ООО СЗ «Андеко Импульс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
3: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Встречаем новый час на «Радио Рандеву». В Нижнем Новгороде 18 часов. Вы слушаете «Радио Рандеву».
4: Слушай классную музыку на волне «Радио Рандеву».
0: Listen to Radio Rendezvous. Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
1: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
0: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
5: Поможет жизнь мне поменять, сковородине квартиру взять, сковородине мне жить начать, счастливым стать.
6: Все размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Новости на радио «Рандеву».
7: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о делении и размножении районов Нижнего Новгорода. О том, будут ли сокращать нижегородских госслужащих. Также в выпуске о городском общественном транспорте. Мэрии уклончиво рассказали, будет ли разделение Нижегородского района. В Нижнем завершился анализ данных для разделения Нижегородского района на историческую и жилую части ради более эффективного управления. Как сообщили в горадминистрации, проведен комплекс мероприятий, в рамках которого изучены социально-экономические, инфраструктурные и демографические показатели. Вопрос остается в поле зрения и будет рассматриваться в рабочем порядке с учетом приоритетов комфорта и благополучия нижегородцев. Также сообщалось о возможном сокращении сотрудников органов региональной власти на 15%, но позднее эта информация была опровергнута. Вместе с тем в пресс-службе регионального правительства рассказали, что текущая макроэкономическая ситуация объективно требует повышения эффективности управления. Проработка подобных мер будет вестись при планировании бюджета на следующий год с учетом экономических прогнозов. Работа общественного транспорта усилят в День России. 21 автобус и 2 электробуса вечером 12 июня будут ходить по усиленному графику в местах проведения праздничных мероприятий, о чем сообщили в ЦРТС. В усиленном режиме, помимо прочего, будут ходить автобусы номер 1, 2, 43, 45, 72 и 90, а также электробусы 13 и 31. Также в Нижнем изменят расписание новых ночных автобусов. Это связано с пробками на Нижневолжской набережной, из-за которых общественный транспорт не успевает прибывать в срок, о чем также сообщили в ЦРТС. В связи с этим планируется скорректировать расписание. Напомню, что ночные автобусы были запущены 1 июня и будут работать до конца сентября. И найдено отличие между новой «Волгой» К50 и «Джили Манджаро». Одним из ключевых изменений стала поддержка Android Auto и Apple CarPlay. Об этом написал журнал «За рулем». Кроме того, вместо алькантары для обивки «Волги» используется эко-кожа. Объем бачка стеклоомывателя увеличили с 4 до 5 литров. Также для новой модели готовят более широкий перечень комплектаций. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Этот летний вторник будет сопровождаться облачной, с прояснениями погоды, с температурой до плюс 25. Есть вероятность небольших дождей. Завтра нейросеть Яндекса ожидает день без осадков и от 21 до 26 положительных градусов.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

Добрый вечер, друзья! Вы слушаете старейшую FM-радиостанцию нашей страны «Радио Рандеву». С вами Ирина Ростова, это Алекс Росси с композицией «Tutto va bene quando facciamo l'amore». Все в жизни происходит у нас хорошо, когда мы сконцентрированы на любви. И с этим трудно поспорить, друзья. Любите, будьте любимыми, оставайтесь с нами на волне «Радио Рандеву». Далее по курсу «Город 312» с композицией «Останусь». Также услышим группу «Cœur de Pirates» с песней «On s'aimera toujours». Майкл Бран, команда «O'Neill» с кавером на «Roxette» «It must have been love». Рики Повери, та самая песня, которая заставляет двигаться абсолютно каждого человека, сарапер Кэти Ямо, Депеш Мод, Джей Зин. И прямо сейчас, друзья, загадочная группа Triangle Sun с песней 100 Stars. 100 звезд и сотни звезд.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Дом, шашлыки, красота. И нервные клетки восстанавливаются.
2: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Опалихе я как на курорте.
1: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-3003.
3: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Почва на сухой листве оставят следы. Еще под кожей бьется пульс, и надо жить.

0: Подробности на сайте familyfit.nn.ru.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Это знакомая всем песня, друзья, от команды Roxette. It must have been love. Это должно быть любовь. В исполнении группы O'Neill на волне радио «Рандеву». Тот случай, когда известный любимый хит звучит по-новому. В Нижнем Новгороде, друзья, плюс 21 градус. На данный момент обещают нам синоптики небольшие дожди. Сегодня вечером и ночью, вплоть до завтрашнего утра. Но с завтрашнего дня и до конца выходных плюс 27 и яркое солнце. Ради этого можно и перетерпеть небольшие дожди. 4 балла на дорогах, мосты при этом абсолютно свободны, друзья, поэтому выбирайте себе дороги по душе и оставайтесь с нами на волне радио «Рандеву». Впереди команда Depeche Mode, Jay-Z, Almari, пленка 1987. И прямо сейчас Ricky Epoveri с песней «Sarapper che ti amo» на волне радио «Рандеву». Я, Ирина Ростова, прощаюсь с вами сегодня вечером. Желаю вам отличной дороги домой и прекрасного летнего вечера в компании радио «Рандеву». Услышимся уже завтра.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Центр пластической хирургии «Русмед» в составе ГК «МедСи» отличает опыт, точность и доверие. Тихонова Оксана Александровна, пластический хирург с опытом более 27 лет, предлагает своим пациентам индивидуальный подход и широкий спектр эстетических операций в современном стационаре европейского уровня. Окский съезд, дом 4. Телефон для записи 217-05-30. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основано.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. Основа. Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Нет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий Горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий Горький» – вкус любимого города.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде. ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
5: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 июня 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
6: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: как отличить новую «Волгу» от старого «Джили», как в городе работают ночные автобусы. Но вначале о дополнительных автобусах в Нижнем 12 июня. Работу общественного транспорта усилят в День России. 21 автобус и 2 электробуса вечером 12 июня будут ходить по усиленному графику в местах проведения праздничных мероприятий, о чем сообщили в ЦРТС. В усиленном режиме, помимо прочего, будут ходить автобусы номер 1, 2, 43, 45, 72 и 90, а также электробусы 13 и 31. Также в Нижнем изменят расписание новых ночных автобусов. Это связано с пробками на Нижневолжской набережной, из-за которых общественный транспорт не успевает прибывать в срок, о чем также сообщили в ЦРТС. В связи с этим планируется скорректировать расписание. Напомню, что ночные автобусы были запущены 1 июня и будут работать до конца сентября. В мэрии уклончиво рассказали, будет ли разделение Нижегородского района. В Нижнем завершился анализ данных для разделения Нижегородского района на историческую и жилую части ради более эффективного управления. Как сообщили в горадминистрации, проведен комплекс мероприятий, в рамках которого изучены социально-экономические, инфраструктурные и демографические показатели. Вопрос остается в поле зрения и будет рассматриваться в рабочем порядке с учетом приоритетов комфорта и благополучия нижегородцев. Также сообщалось о возможном сокращении сотрудников органов региональной власти на 15%, но позднее эта информация была опровергнута. Вместе с тем, в пресс-службе регионального правительства рассказали, что текущая макроэкономическая ситуация объективно требует повышения эффективности управления. Проработка подобных мер будет вестись при планировании бюджета на следующий год с учетом экономических прогнозов. И найдено отличие между новой «Волгой» К50 и «Джили» Манджаро. Одним из ключевых изменений стала поддержка Android Auto и Apple CarPlay. Об этом написал журнал «За рулем». Кроме того, вместо алькантары для обивки в «Волге» используется эко-кожа. Объем бачка стеклоомывателя увеличили с 4 до 5 литров. Также для новой модели готовят более широкий перечень комплектаций. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Прогнозы погоды ООО «Адамант».
7: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на «Адамантбетон52.ру».
6: Этот летний вторник будет сопровождаться облачной, с прояснениями погоды, с температурой до плюс 25. Есть вероятность небольших дождей. Завтра нейросеть Яндекса ожидает день без осадков и от 21 до 26 положительных градусов.
8: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Спонсор программы «Автосалон Луидор Авто» ООО «Л Авто Моторс». Здравствуйте, в эфире «Автоновости», в студии Роман Добролюбов. Поехали! В МЧС опровергли информацию о запрете на использование телефонов на заправках. Как сообщили в пресс-службе ведомства, действующая нормативная база не предусматривает запрета на использование мобильной связи на территории автозаправок. В МЧС введение запрета не рассматривают. Ранее ТАСС сообщила, что разговор на АЗС по телефону вне автомобиля с 1 июня, согласно обновленным требованиям пожарной безопасности, грозит отказом в обслуживании. Систему проверки наличия ОСАГО с помощью камер планируют запустить в октябре этого года. Об этом сообщили в Национальной страховой информационной системе. Там отметили, что решены проблемы интеграции с информационной системой госавтоинспекции. Напомню, сегодня езда без ОСАГО штрафуется на 800 рублей. При повторном нарушении 3-5 тысяч. Штрафовать за это камеры будут не чаще раза в сутки. Нижегородские такси будут либо оранжевыми, либо белыми. Законодательная норма начнет действовать 1 сентября, о чем сообщили в региональном парламенте. Для такси, которые уже получили разрешение до принятия закона, новые требования к цвету кузова не применяются. Они продолжат работать до окончания 5-летнего действия разрешения. И южнокорейский бренд KGM, бывший SsangYong, стартует продажи новой версии своей флагманской модели Rexton. Полноразмерный рамный внедорожник в семиместном исполнении уже представлен у официального дилера KGM в Нижнем Луидор Авто на Московском шоссе 86А. Надежный и безопасный KGM Rexton также доступен для тест-драйва. Это были автоновости на радио Рандеву. Оставайтесь с нами.
4: Внедорожник KGM Rexton и кроссовер KGM Taurus с выгодой до 1 миллиона 200 тысяч рублей. Гарантия 5 лет. Корейский двигатель. Японское АКПП. Ждем вас на тест-драйве в Луидор Авто. Московское шоссе 86А. Телефон для записи 299-99-99.
5: Указана максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Подробнее на kgm-luidor.ru.
6: В эфире радио «Рандеву», радио большого города.
7: Радио «Рандеву».
6: Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: подробности на сайте familyfit.nn.ru.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой. 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Центр пластической хирургии «Русмед». Пластический хирург Тихонова Оксана. 27 лет опыта. Индивидуальный подход. Стационар европейского уровня. Запись 217-05-30. Окский съезд, дом 4. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
2: От создателей тысячи комфортных квартир. Старт продаж яркого молодежного ЖК «Дом на спутника». Рядом с парком, озером и метро. В центре автозавода. Выбирайте свою квартиру. Застройщик ООО «СЗ-3 дома». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий горький» – вкус любимого города.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя, пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного, ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы радио Рандеву 201-05-21. Всегда на связи.
3: Встречаем новый час на радио Рандеву. В Нижнем Новгороде 8 вечера. Вы слушаете радио Рандеву.
4: Слушай классную музыку на волне радио Рандеву.
5: Listen to Radio Rendezvous.
6: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
7: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
6: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа». А может...

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «ЭЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о делении и размножении районов Нижнего Новгорода. О том, будут ли сокращать нижегородских госслужащих. Также выпуски о городском общественном транспорте. Мэрии уклончиво рассказали, будет ли разделение Нижегородского района. В Нижнем завершился анализ данных для разделения Нижегородского района на историческую и жилую части ради более эффективного управления. Как сообщили в горадминистрации, проведен комплекс мероприятий, в рамках которого изучены социально-экономические, инфраструктурные и демографические показатели. Вопрос остается в поле зрения и будет рассматриваться в рабочем порядке с учетом приоритетов комфорта и благополучия нижегородцев. Также сообщалось о возможном сокращении сотрудников органов региональной власти на 15%, но позднее эта информация была опровергнута. Вместе с тем в пресс-службе регионального правительства рассказали, что текущая макроэкономическая ситуация объективно требует повышения эффективности управления. Проработка подобных мер будет вестись при планировании бюджета на следующий год с учетом экономических прогнозов. Работа общественного транспорта усилят в День России. 21 автобус и 2 электробуса вечером 12 июня будут ходить по усиленному графику в местах проведения праздничных мероприятий, о чем сообщили в ЦРТС. В усиленном режиме, помимо прочего, будут ходить автобусы номер 1, 2, 43, 45, 72 и 90, а также электробусы 13 и 31. Также в Нижнем изменят расписание новых ночных автобусов. Это связано с пробками на Нижневолжской набережной, из-за которых общественный транспорт не успевает прибывать в срок, о чем также сообщили в ЦРТС. В связи с этим планируется скорректировать расписание. Напомню, что ночные автобусы были запущены 1 июня и будут работать до конца сентября. И найдено отличие между новой «Волгой» К50 и «Джили Манджаро». Одним из ключевых изменений стала поддержка Android Auto и Apple CarPlay. Об этом написал журнал «За рулем». Кроме того, вместо «Алькантары» для обивки в «Волге» используется эко-кожа. Объем бачка стеклоомывателя увеличили с 4 до 5 литров. Также для новой модели готовят более широкий перечень комплектаций. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий Горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий Горький» – вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: The sound of your city. The sound of Radio Rendezvous. Radio Superstar.
1: Я нежностью твоей делюсь с другими.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву».

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. It's beyond my control.

0: It's beyond my control.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». С нами вы держитесь высоких музыкальных стандартов.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. 2 100 000 рублей единовременная выплата плюс сертификат на получение земельного участка. Денежное довольствие 210 тысяч рублей ежемесячно. Широкий выбор военных специальностей. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
3: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 июня 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
5: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: как отличить новую «Волгу» от старого «Джили», как в городе работают ночные автобусы, но вначале о дополнительных автобусах в Нижнем 12 июня. Работа общественного транспорта усилят в День России. 21 автобус и 2 электробуса вечером 12 июня будут ходить по усиленному графику в местах проведения праздничных мероприятий, о чем сообщили в ЦРТС. В усиленном режиме, помимо прочего, будут ходить автобусы номер 1, 2, 43, 45, 72 и 90, а также электробусы 13 и 31. Также в Нижнем изменят расписание новых ночных автобусов. Это связано с пробками на Нижневолжской набережной, из-за которых общественный транспорт не успевает прибывать в срок, о чем также сообщили в ЦРТС. В связи с этим планируется скорректировать расписание. Напомню, что ночные автобусы были запущены 1 июня и будут работать до конца сентября. Мэрии уклончиво рассказали, будет ли разделение Нижегородского района. В Нижнем завершился анализ данных для разделения Нижегородского района на историческую и жилую части ради более эффективного управления. Как сообщили в горадминистрации, проведен комплекс мероприятий, в рамках которого изучены социально-экономические, инфраструктурные и демографические показатели. Вопрос остается в поле зрения и будет рассматриваться в рабочем порядке с учетом приоритетов комфорта и благополучия нижегородцев. Также сообщалось о возможном сокращении сотрудников органов региональной власти на 15%, но позднее эта информация была опровергнута. Вместе с тем, в пресс-службе регионального правительства рассказали, что текущая макроэкономическая ситуация объективно требует повышения эффективности управления. Проработка подобных мер будет вестись при планировании бюджета на следующий год с учетом экономических прогнозов. И найдено отличие между новой «Волгой» К50 и «Джили Манджаро». Одним из ключевых изменений стала поддержка Android Auto и Apple CarPlay. Об этом написал журнал «За рулем». Кроме того, вместо алькантары для обивки в «Волге» используется эко-кожа. Объем бачка стеклоомывателя увеличили с 4 до 5 литров. Также для новой модели готовят более широкий перечень комплектаций. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Прогнозы погоды ООО «Адамант».
6: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на «Адамантбетон52.ру».
5: Этот летний вторник будет сопровождаться облачной, с прояснениями погоды, с температурой до плюс 25. Есть вероятность небольших дождей. Завтра нейросеть Яндекса ожидает день без осадков и от 21 до 26 положительных градусов.

Вы слушаете радио «Рандеву», и это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Спонсор программы «Автосалон Луидор Авто» ООО «Л Авто Моторс». Здравствуйте, в эфире «Автоновости», в студии Роман Добролюбов. Поехали! В МЧС опровергли информацию о запрете на использование телефонов на заправках. Как сообщили в пресс-службе ведомства, действующая нормативная база не предусматривает запрета на использование мобильной связи на территории автозаправок. В МЧС введение запрета не рассматривают. Ранее ТАСС сообщила, что разговор на АЗС по телефону вне автомобиля с 1 июня, согласно обновленным требованиям пожарной безопасности, грозит отказом в обслуживании. Систему проверки наличия ОСАГО с помощью камер планируют запустить в октябре этого года. Об этом сообщили в Национальной страховой информационной системе. Там отметили, что решены проблемы интеграции с информационной системой госавтоинспекции. Напомню, сегодня езда без ОСАГО штрафуется на 800 рублей. При повторном нарушении 3-5 тысяч. Штрафовать за это камеры будут не чаще раза в сутки. Нижегородские такси будут либо оранжевыми, либо белыми. Законодательная норма начнет действовать 1 сентября, о чем сообщили в региональном парламенте. Для такси, которые уже получили разрешение до принятия закона, новые требования к цвету кузова не применяются. Они продолжат работать до окончания 5-летнего действия разрешения. И южнокорейский бренд KGM, бывший Ssangyong, стартует продажи новой версии своей флагманской модели Rexton. Полноразмерный рамный внедорожник в семиместном исполнении уже представлен у официального дилера KGM в Нижнем Луидор Авто на московском шоссе 86А. Надежный и безопасный KGM Rexton также доступен для тест-драйва. Это были автоновости на радио Рандеву. Оставайтесь с нами.
3: Внедорожник KGM Rexton и кроссовер KGM Taurus с выгодой до 1 миллиона 200 тысяч рублей. Гарантия 5 лет. Корейский двигатель. Японское АКПП. Ждем вас на тест-драйве в Луидор Авто. Московское шоссе 86А. Телефон для записи 299-99-99. Указан максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Подробнее на kgm-luidor.ru.
4: В эфире «Радио Рандеву». Радио большого города. Радио Рандеву. Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Высокие технологии и большое дело для настоящих мужчин. Вступай в ряды войск беспилотных систем Вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 100 000 рублей. Дополнительные бонусы за сбитую технику. Контракт на 1 год. Работа не на передовой. Сертификат на получение земельного участка при заключении контракта в Нижегородской области. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: до конца.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». С нами вы держитесь высоких музыкальных стандартов.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не отвергайте.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». Радио первых.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить.
1: Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Новости на радио «Рандеву».
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о делении и размножении районов Нижнего Новгорода. О том, будут ли сокращать нижегородских госслужащих. Также выпуски о городском общественном транспорте. Мэрии уклончиво рассказали, будет ли разделение Нижегородского района. В Нижнем завершился анализ данных для разделения Нижегородского района на историческую и жилую части ради более эффективного управления. Как сообщили в горадминистрации, проведен комплекс мероприятий, в рамках которого изучены социально-экономические, инфраструктурные и демографические показатели. Вопрос остается в поле зрения и будет рассматриваться в рабочем порядке с учетом приоритетов комфорта и благополучия нижегородцев. Также сообщалось о возможном сокращении сотрудников органов региональной власти на 15%, но позднее эта информация была опровергнута. Вместе с тем, в пресс-службе регионального правительства рассказали, что текущая макроэкономическая ситуация объективно требует повышения эффективности управления. Проработка подобных мер будет вестись при планировании бюджета на следующий год с учетом экономических прогнозов. Работу общественного транспорта усилят в День России. 21 автобус и 2 электробуса вечером 12 июня будут ходить по усиленному графику в местах проведения праздничных мероприятий, о чем сообщили в ЦРТС. В усиленном режиме, помимо прочего, будут ходить автобусы номер 1, 2, 43, 45, 72 и 90, а также электробусы 13 и 31. Также в Нижнем изменят расписание новых ночных автобусов. Это связано с пробками на Нижневолжской набережной, из-за которых общественный транспорт не успевает прибывать в срок, о чем также сообщили в ЦРТС. В связи с этим планируется скорректировать расписание. Напомню, что ночные автобусы были запущены 1 июня и будут работать до конца сентября. И найдено отличие между новой «Волгой» К50 и «Джили Манджаро». Одним из ключевых изменений стала поддержка Android Auto и Apple CarPlay. Об этом написал журнал «За рулем». Кроме того, вместо алькантары для обивки в «Волге» используется эко-кожа. Объем бачка стеклоомывателя увеличили с 4 до 5 литров. Также для новой модели готовят более широкий перечень комплектаций. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». Радио первых.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Высокие технологии и большое дело для настоящих мужчин. Вступай в ряды войск беспилотных систем Вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 100 000 рублей. Дополнительные бонусы за сбитую технику. Контракт на 1 год. Работа не на передовой. Сертификат на получение земельного участка при заключении контракта в Нижегородской области. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Точка моя финишная.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Нет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». «Радио первых».

Россия, радио Рандеву, радио большого города. Радио Рандеву. Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». Радио первых.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: как отличить новую «Волгу» от старого «Джили», как в городе работают ночные автобусы, но вначале о дополнительных автобусах в Нижнем 12 июня. Работу общественного транспорта усилят в День России. 21 автобус и 2 электробуса вечером 12 июня будут ходить по усиленному графику в местах проведения праздничных мероприятий, о чем сообщили в ЦРТС. В усиленном режиме, помимо прочего, будут ходить автобусы номер 1, 2, 43, 45, 72 и 90, а также электробусы 13 и 31. Также в Нижнем изменят расписание новых ночных автобусов. Это связано с пробками на Нижневолжской набережной, из-за которых общественный транспорт не успевает прибывать в срок, о чем также сообщили в ЦРТС. В связи с этим планируется скорректировать расписание. Напомню, что ночные автобусы были запущены 1 июня и будут работать до конца сентября. В мэрии уклончиво рассказали, будет ли разделение Нижегородского района. В Нижнем завершился анализ данных для разделения Нижегородского района на историческую и жилую части ради более эффективного управления. Как сообщили в горадминистрации, проведен комплекс мероприятий, в рамках которого изучены социально-экономические, инфраструктурные и демографические показатели. Вопрос остается в поле зрения и будет рассматриваться в рабочем порядке с учетом приоритетов комфорта и благополучия нижегородцев. Также сообщалось о возможном сокращении сотрудников органов региональной власти на 15%, но позднее эта информация была опровергнута. Вместе с тем, в пресс-службе регионального правительства рассказали, что текущая макроэкономическая ситуация объективно требует повышения эффективности управления. Проработка подобных мер будет вестись при планировании бюджета на следующий год с учетом экономических прогнозов. И найдено отличие между новой «Волгой» К50 и «Джили Манджаро». Одним из ключевых изменений стала поддержка Android Auto и Apple CarPlay. Об этом написал журнал «За рулем». Кроме того, вместо алькантары для обивки в «Волге» используется эко-кожа. Объем бачка стеклоомывателя увеличили с 4 до 5 литров. Также для новой модели готовят более широкий перечень комплектаций. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с Радио Рандеву.

Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». «Радио первых».

Слушайте радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полночь. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о делении и размножении районов Нижнего Новгорода. О том, будут ли сокращать нижегородских госслужащих. Также в выпуске о городском общественном транспорте. Мэрии уклончиво рассказали, будет ли разделение Нижегородского района. В Нижнем завершился анализ данных для разделения Нижегородского района на историческую и жилую части ради более эффективного управления. Как сообщили в горадминистрации, проведен комплекс мероприятий, в рамках которого изучены социально-экономические, инфраструктурные и демографические показатели. Вопрос остается в поле зрения и будет рассматриваться в рабочем порядке с учетом приоритетов комфорта и благополучия нижегородцев. Также сообщалось о возможном сокращении сотрудников органов региональной власти на 15%, но позднее эта информация была опровергнута. Вместе с тем, в пресс-службе регионального правительства рассказали, что текущая макроэкономическая ситуация объективно требует повышения эффективности управления. Проработка подобных мер будет вестись при планировании бюджета на следующий год с учетом экономических прогнозов. Работа общественного транспорта усилят в День России. 21 автобус и 2 электробуса вечером 12 июня будут ходить по усиленному графику в местах проведения праздничных мероприятий, о чем сообщили в ЦРТС. В усиленном режиме, помимо прочего, будут ходить автобусы номер 1, 2, 43, 45, 72 и 90, а также электробусы 13 и 31. Также в Нижнем изменят расписание новых ночных автобусов. Это связано с пробками на Нижневолжской набережной, из-за которых общественный транспорт не успевает прибывать в срок, о чем также сообщили в ЦРТС. В связи с этим планируется скорректировать расписание. Напомню, что ночные автобусы были запущены 1 июня и будут работать до конца сентября. И найдено отличие между новой «Волгой» К50 и «Джили Манджаро». Одним из ключевых изменений стала поддержка Android Auto и Apple CarPlay. Об этом написал журнал «За рулем». Кроме того, вместо «Алькантары» для обивки в «Волге» используется эко-кожа. Объем бачка стеклоомывателя увеличили с 4 до 5 литров. Также для новой модели готовят более широкий перечень комплектаций. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

0: Вы слушаете радио «Рандеву». С нами вы держитесь высоких музыкальных стандартов.
1: Non sono in grado, non sono normale, almeno io lo ammetto.

Слушайте радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час ночи.
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о доступности бензина на нижегородских заправках. О том, во сколько водителям обходится несоблюдение правил. Также в выпуске о безопасных местах для купания. Нижегородская область 35-я в России по доступности бензина. Это вычислили эксперты РИА Новости простым делением средней официальной зарплаты и средней цены за литр 92-го бензина. Согласно результату вычисления, нижегородцы могут приобрести примерно 1130 литров этого топлива. За год АИ-92 подорожал на 12,5%. Также сообщается, что перебоев в поставках топлива в Нижнем пока не отмечено. Водители в Нижегородской области с начала года оштрафованы почти на 1 000 000 000 рублей. В 2026-м с помощью дорожных камер вынесено более 1 000 000 постановлений о нарушении ПДД, о чем рассказали в региональной госавтоинспекции. Также стало известно, что в отношении граждан, уклоняющихся от оплаты штрафов, возбуждено свыше 3000 дел. Нижегородцев снижается интерес к запретам. Жители области в мае установили почти 16 тысяч самозапретов на привлечение займов, о чем сообщили в НБКИ. Это почти на треть меньше, чем месяцем ранее. Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков объяснил, что спрос на самозапреты снижается по причине того, что все, кто хотел, уже их установили. Также причина, по мнению Волкова, в успешной борьбе с мошенниками. Официальная безработица в Нижегородской области составила 1,1%. Об этом сообщило агентство Newsroom24. По их данным, средний возраст безработных оказался таким же, как и у занятых нижегородцев – 43 года. В среднем поиск новой работы занимал 3,7 месяца. Самым популярным способом трудоустройства стало обращение к родственникам и знакомым. Также работу активно ищут в СМИ и интернете. И опубликован список водоемов Нижнего и области, пригодных для купания. Как сообщили в Роспотребнадзоре, по результатам исследования, качество воды соответствует требованиям в озерах второй очереди Автозаводского парка культуры и отдыха, также в озерах Силикатное, Светлоярское, Лунское, Пестичное, Сортировочное и Больничное. Кроме того, пригодны для купания Юрасовское на Бару и Святое озеро в Дзержинске. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
4: Радиоканала «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
5: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной голос.

«Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

0: Thank you.
1: В эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио «Первый».
1: Был вечер странным, как странен каждый вечер. После бурно проведенной накануне первой ночи в такси они курили, а музыка была словно из прошлого века, и любое сказанное слово звучало нелепо.

Вокзал уже был нем, и небо, и площадь вся. А поезд уж мчался куда-то, его от нее унося. Когда она поняла это, взгляд ее быстро угас, как будто он взял с собой бриллианты из ее глаз.

ехал долго, не понимая, куда поезд держит путь. Он ехал, и запах ее тела мешал заснуть. В глазах его блестели, когда он их открывал всякий раз, то ли огни фонари за окном, то ли бриллианты из ее глаз.

И он уехал, закончен рассказ. И поезд мчится, закончен рассказ. И только ветер в обеих столицах. Ему не спится и ей не спится. В обеих столицах солнца завтра не будет наверняка. Сквозняки их разбудят, и на глаза опустятся облака. Но вот и все, он подарил мне этот простой рассказ. Я вам песню о нем, она ему бриллианты из глаз. Бриллианты из глаз. Бриллианты из глаз.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 2 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске отделение и размножение районов Нижнего Новгорода. О том, будут ли сокращать нижегородских госслужащих. Также выпуски о городском общественном транспорте. В мэрии уклончиво рассказали, будет ли разделение Нижегородского района. В Нижнем завершился анализ данных для разделения Нижегородского района на историческую и жилую части ради более эффективного управления. Как сообщили в горадминистрации, проведен комплекс мероприятий, в рамках которого изучены социально-экономические, инфраструктурные и демографические показатели. Вопрос остается в поле зрения и будет рассматриваться в рабочем порядке с учетом приоритетов комфорта и благополучия нижегородцев. Также сообщалось о возможном сокращении сотрудников органов региональной власти на 15%, но позднее эта информация была опровергнута. Вместе с тем в пресс-службе регионального правительства рассказали, что текущая макроэкономическая ситуация объективно требует повышения эффективности управления. Проработка подобных мер будет вестись при планировании бюджета на следующий год с учетом экономических прогнозов. Работа общественного транспорта усилят в День России. 21 автобус и 2 электробуса вечером 12 июня будут ходить по усиленному графику в местах проведения праздничных мероприятий, о чем сообщили в ЦРТС. В усиленном режиме, помимо прочего, будут ходить автобусы номер 1, 2, 43, 45, 72 и 90, а также электробусы 13 и 31. Также в Нижнем изменят расписание новых ночных автобусов. Это связано с пробками на Нижневолжской набережной, из-за которых общественный транспорт не успевает прибывать в срок, о чем также сообщили в ЦРТС. В связи с этим планируется скорректировать расписание. Напомню, что ночные автобусы были запущены 1 июня и будут работать до конца сентября. И найдено отличие между новой «Волгой» К50 и «Джили Манджаро». Одним из ключевых изменений стала поддержка Android Auto и Apple CarPlay. Об этом написал журнал «За рулем». Кроме того, вместо алькантары для обивки в «Волге» используется эко-кожа. Объем бачка стеклоомывателя увеличили с 4 до 5 литров. Также для новой модели готовят более широкий перечень комплектаций. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 3 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске «Как отличить новую «Волгу» от старого «Джили»?» «Как в городе работают ночные автобусы?» Но вначале о дополнительных автобусах в Нижнем 12 июня. Работу общественного транспорта усилят в День России. 21 автобус и 2 электробуса вечером 12 июня будут ходить по усиленному графику в местах проведения праздничных мероприятий, о чем сообщили в ЦРТС. В усиленном режиме, помимо прочего, будут ходить автобусы номер 1, 2, 43, 45, 72 и 90, а также электробусы 13 и 31. Также в Нижнем изменят расписание новых ночных автобусов. Это связано с пробками на Нижневолжской набережной, из-за которых общественный транспорт не успевает прибывать в срок, о чем также сообщили в ЦРТС. В связи с этим планируется скорректировать расписание. Напомню, что ночные автобусы были запущены 1 июня и будут работать до конца сентября.